0: помочь, да ты, Юрищей, пречистоматый, слыпай воды. Ой, чипан, чипробас, бичи нам рапи, эй, ну, махлопти, давай.
1: Ща не йде, а не йде. Не притомилися. Останню. Чого сучі, діти? Мучитесь?
2: Підуємо!